0: Реклама на радио «Шансон».
1: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Нежная правда в красивых одеждах ходила, принарядившись для сирых блаженных коллег. Грубая ложь эту правду к себе заманила, мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег. И легковерная правда спокойно уснула, слюни пустила и разулыбалась во сне. Хитрая ложь на себя одеяло стянула, в правду впилась и осталась довольна вполне. И поднялась, и скроила ей рожу бульдожью. Баба как баба, и что ее ради родить? Разницы нет никакой между правдой и ложью, если, конечно, и ту, и другую раздеть.

деньги взяла, и часы, и еще документы. Сплюнула, грязно ругнулась, и вон подалась. Только к утру обнаружила, правда, пропажу. И подивилась себя, оглядев деловой. Кто-то уже раздобыл где-то черную сажу, вымазал чистую правду.

двое блаженных коллег протокол составляли и обзывали дурными словами ее. Тот протокол заключался обидной тирадой. Кстати, навесили правде чужие дела. Дескать, какая-то мразь называется правдой. Ну, а сама пропилась, проспалась, да.

грязная ложь чистокровную лошадь украла и ускакала на длинных и тонких ногах. Некий чудак и поныне за правду воюет. Правда в речах его правды наломанный грош. Чистая правда со временем восторжествует, если проделает то же, что явная ложь. Часто разлив посту 70.

глядя, штаны твои носит коварная ложь. Глядь, на часы твои смотрит коварная ложь. Глядь, а конем твоим правит.

спросила простодушно: «Что, брат, скучно?» Я какая-никакая, все ж душа живая.

0: радио «Шансон». Реклама.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 2018 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

в этой жизни земной. Время лечит, и оно же летит. И летит оно, как пуля, за мной. И противно в левом ухе свистит.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
2: Когда бывает жить непросто, когда душа черствеет от потерь, и если у тебя есть в море остров, твой остров, я

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbnefisbank.ru. ООО «ВБ-банк».
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ОРВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Билет тур. Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
2: Просто так.
1: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО «ВБ-банк».
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков,

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

А вы сегодня, а лично, моя дурная привычка, своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

стекла. Ты как малышка надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

0: реклама на радио «Шансон».
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
4: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненные мочеиспускания и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемое подтекание.
3: Из-за чего это происходит?
4: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
3: А чем это грозит?
4: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет – подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о «Стопиноре» вы можете по номеру «звездочка-125». Звоните с мобильного «звездочка-125». Звонки по России бесплатные и анонимные. «Звездочка-125».
3: Чем конкретно компоненты «Стопинора» могут быть полезны мужчинам?
4: Тем, что формула «Стопинора» создавалась для поддержки размера простаты. Ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты «Стопинора» способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
3: Узнать все о «Стопиноре» можно по номеру «звездочка-125». Звоните с мобильного «звездочка-125». Звонки по России бесплатные и анонимные.
4: Но это не все. Состав «Стопинора» поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь «Стопинору», сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
3: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру «звездочка-125» и узнавайте все подробности о европейском продукте «Стопинор». Звонки по России бесплатные и анонимные. «Звездочка-125». Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Реклама.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 000 рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсиенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
2: Агентство недвижимости Ивановой Дарьи – это надежность и репутация, проверенная временем. Все виды риэлторов и юридических услуг в недвижимости. Звоните 203-11-11.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

это так в самом деле. Я куда-то все шел не туда. Что-то было, но не было цели до того, как...

Я говорил, люблю кому-то. Давай считать, что я им врал. Это так в самом деле. Я тебя среди всех выбирал. Они дубы 7 дней на неделе. Все бы врал я.

это так в самом деле. Я куда-то все шел не туда. Но если б знали мы все и умели, скучно было бы жить.

0: говорил, люблю кому-то. Давай считать, что я им врал.
1: Реклама. От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
2: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
4: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор экстра! Тройной удар! Жукобор экстра! Конец всем вредителям!
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

четыре года рыскал в море наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам. На море штиль и не избегнуть встречи. Но нам сказал спокойно капитан: еще не вечер, еще не вечер. Вот развернулся боком флагманский фрегат, и левый борт окрасился дымами. Ответный залп на глаз и наугад. Вдали пожар и смерть, удача с нами. Из худших выбирались передряг. Но с ветром худо и в трюме течи. А капитан нам шлет привычный знак. Еще не вечер, еще не вечер. На нас глядят в бинокли в трубы сотни глаз. И видят нас от дыма злых и серых.

еще не вечер, еще не вечер. Кто хочет жить, кто весел, кто не тля, готовьте ваши руки к рукопашной, а крысы пусть уходят с корабля. Они мешают

0: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: как бывшая жена, случайная и запланированная встреча, от волнения чуть больше говорит она, и говорить особо как бы не о чем. Холодный дождь, как старые обиды, бьет по лицу и вымочил рубаху, и привлекательность вложений неликвидна, и хочется послать всех. Москва, как много в этом звуке, как муравейник этот город с муравьями. Я не скучаю по тебе в разлуках, до новых встреч, останемся друзьями.
1: Привет, я Григорий Лепс. Слушайте мои песни на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
5: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
6: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта. Поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки анонимные.
5: Список задач большой. Как же с этим справиться?
6: В состав «Командера» входят три двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
5: Это впечатляет. А как насчет либидо?
6: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
5: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
6: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
5: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

снег, рассвет и без тебя.

А еще так легко это сердце открыть добру гораздо проще, чем нам с вами кажется. В студии хорошего радио Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Иногда добрые дела можно творить вопреки всякой логике. Ну а про женскую логику у нас в продолжении эфира на радио «Шансон».

0: Было клево той весной.
1: А ведь есть люди, говорит Михаил Шуфутинский, которые делают нам приятные, если человек поет от души, если у него хорошие данные, голос красивый, если он полон творчества и полон энтузиазма, то вообще не важно, как его величают, как он сам себя называет. Ну а Дагомыс прозвучал в эфире хорошего радио, на очереди Гетера, а потом в Белом Агате будем слушать на радио Шансон.
2: Я для тебя давно потерян, ты корень зла, моя судьба.

0: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Вы знаете, бывают новости, которые вызывают недоумение. Вот, к примеру, 15 апреля КПРФ запустила праймерис, или открытое всероссийское голосование за кандидата в депутаты Государственной Думы на онлайн-платформе «Народный кандидат». И процедура эта выглядит одновременно и странно, и подозрительно, и смешно. Судите сами, если у «Единой России» в ходе предварительного голосования нам с вами предлагают по 5 и более потенциальных кандидатов, и набравшего больше голосов партия власти выдвигает на выборы, то у КПРФ праймерис, так прямо и написано на их официальном сайте, безальтернативный. Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин честно рассказал, что список кандидатов утвержден заранее руководством партии. По всей стране 225 человек на 225 округов. Вот и в Самарской области коммунисты выдвинули в каждом из 5 одномандатных округов по одному кандидату. Можно проголосовать за него или против него, но выбрать больше не из кого. Кроме того, Юрий Афонин сообщил, что у них в запасе есть 20% каких-то неведомых активистов, на которых руководство партии по результатам голосования может заменить тех, кто будет мало встречаться с избирателями. Проще говоря, в каждом 5-м случае кандидат запросто исчезнет. Ну, как акция в интернет-магазине. Этот нюанс, кстати, подводит нас к еще одной прекрасной детали. У «Единой России» голосуешь через госуслуги, все официально, максимально защищено, строили эту систему единороссы несколько лет. А у КПРФ все происходит на незамысловатом партийном сайте, где невозможно отдать голос, не согласившись на получение СМС-рассылки. Я не шучу. Коммунисты, которые всю жизнь боролись против капитализма, теперь ведут себя как какой-нибудь маркетплейс. Оставьте номер телефона, мы вам пришлем новости, скидки и нашего кандидата. Забавно, не правда ли? Мало того, что выбирать надо из одного кандидата, за это сомнительное удовольствие КПРФ вынуждает еще и на СМС-рассылку подписаться. Вот не знаю, как вас, а меня все эти рассылки крайне раздражают. Но, может быть, найдутся люди, которым нравится получать бессмысленные СМС-сообщения. Собственно, видимо, для них и придумана платформа «Народный кандидат КПРФ».
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках.
3: 18+.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Про ветер, ветерок на волне хорошего радио группа Любек. Песням известным и песням очень хорошо знакомым добавила группа несколько дней тому назад к празднику Победы. Еще одну совершенно новую «Жди меня» называется, посвященную героям Отечества, которые отдали свою молодость и жизнь за мирное небо над головой. Попадется в интернете, можете уже послушать. Ну а на волне шансона «Дочка» звучит.

давно бросил пиджачок, взял монету на карман, дунул вышний волочок, так летел, тебя задел, и все тут крутанулся барабан. Аттракцион веселые дни, конфетно-букетный роман, и в прятки-жмурки бывали смы. Ой, где, где?

0: Реклама.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Курятов.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

На незнакомой ветке звучало в эфире хорошего радио. Очень надеется ваш покорный слуга, что, по крайней мере, на европейской части, в столичном регионе, мы как-то про метели забудем хотя бы до осени. И не помешает трем дням полного погружения в конную индустрию, которые ждут москвичей и гостей столицы с 22 по 24 мая. В конно-спортивном комплексе «Бица» пройдет международная конная выставка «Эквирос». Это уникальная площадка для обмена опытом и демонстрации достижений российских производителей и спортсменов. Зрители увидят свыше 100 лучших лошадей страны. Кроме того, состоятся семинары, лекции, мастер-классы по верховой езде, парад пород, конное шоу и многое другое. Для детей до 3 лет вход на выставку бесплатный. И абсолютно для всех Михаил Задорин на радио «Шансон».

0: голосом.
1: 8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников СВО в регионах. Цель документа – обеспечить единообразный подход к предоставлению помощи. Так президент поручил регионам оказывать содействие приоритетному трудоустройству бойцов, предоставлять медицинскую помощь и санаторно-курортное лечение вне очереди, сделать бессрочными единые меры поддержки для близких погибших бойцов. Минпросвещение предупредили о новой схеме мошенничества перед ЕГЭ. Злоумышленники звонят выпускникам от имени сотрудников школ и экзаменационных комиссий. Под предлогом регистрации на итоговую аттестацию аферисты пытаются получить код из СМС или побудить перейти по ссылке. Таким образом, мошенники могут получить доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, порталу госуслуги и банковским приложениям. В ведомстве подчеркнули, что Минпросвещение никогда не запрашивает подтверждение данных по телефону. При подозрительном звонке следует немедленно прекратить разговор и перезвонить в школу или на официальную горячую линию для проверки информации, а затем сообщить о случае в правоохранительные органы. Единые госэкзамены начнутся 1 июня с истории, литературы и химии. Беспилотный поезд с пассажирами запустят на большой кольцевой линии московского метро в следующем году. С января он проходит тестовую эксплуатацию в депо «Аминьевское», рассказал заместитель мэра Максим Лексутов. Сейчас внутри находится машинист, а поезд учится распознавать светофоры, общаться с диспетчерской и останавливаться на платформе. Лексутов добавил, что с начала эксплуатации машинист ни разу не вмешался в работу поезда. Сейчас тестируются все ключевые элементы безопасности. На Москву надвигается аномальная жара. С 18 по 22 мая максимальная температура воздуха днем составит плюс 30-32 градуса. Ночью ожидается до плюс 18. Это на 7-9 градусов выше нормы, сообщил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев. Такая погода позволит открыть пляжный сезон в столице. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 18. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: никуда.
1: Ну, может быть, и действительно, эта дорога никуда не ведущая, но, как пропел Евгений Григорьев, это своя дорога, мы ее выбрали, и мы по ней шагаем, и, значит, сами будем нести ответственность за все, что на этой дороге происходит, даже если нелегко. Ну, или, как в данном случае, в следующей песне «Тяжело седому пацану». В студии «Хорошего радио» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте.
2: По дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, те, конечно же,

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.
1: Радио Шансон. Москва 103.0 FM.

Эх, не жалей, Федя Карманов, Анатолий Полотно на волне шансона. Ну, привыкли, что вдвоем они покоряют северные просторы нашей страны. Рыбалка, охот, но нет, судя по фотографиям, что размещает Анатолий Полотно на этой неделе, отправился туда, где пальмы, море и золотой песок, и, похоже, отправился один без Феди Карманова. «Я дышу тобой» слушаем на шансоне чуть позже, а я иду, шагаю по Москве.

сразу не поймешь, а просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь. Мелькнет

0: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх» бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Тем, кто измучился без новых песен Стаса Михайлова, можно сказать, что день назад у Стаса премьера состоялась, новая дуэтная композиция с Люсей Чеботиной. Буквально несколько часов там назад премьера в интернете, еще и видеоклипы на эту песню, новую под названием «Обнимай». Ну, а мы с вами хорошо знакомы, слушаем на радио «Шансон» композицию, которая носит название «Я жду звонка».

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Москва 103.0 FM.
2: Тверь 104.8 FM.

что ж, сестра, я стал теперь умней. И ты не так наивна и беспечна. Мы все со смертью наших матерей.

0: Реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
1: Просто так.
0: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорнов, Дорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Музыки много, шансон один.
1: Ой, милый Ваня, я гуляю по Парижу, и все, что вижу, и то, что слышу, пишу в блокнот.

0: записи на русском языке. А в общем, Ваня, мы с тобой в Париже. Нужны, как в русской бане, пассатижи.
1: Хорошая песня, она и в русской бане очень даже не нужна. Выступал накануне в нашей студии в программе «Живая струна» Султан Лагучев и исполнял песню под названием «Подмосковная рыжая львица». Дальше на волне шансон как раз эту композицию будем слушать. Что касается вчерашней программы, видеозаписи передачи обязательно выложим на наших официальных страничках в соцсетях. Вы только дождитесь анонсов. А впереди, кстати, и просто львица.

0: Реклама. Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая стейк пряный на кости барбекюшка 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
1: Комплексная диагностика зубов, стоматологии Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Не отпускайте женщину на юг, с ней происходит все помимо воли, забудет все, чему учили в школе. Не отпускайте женщину на юг.

Ждем тебя слегка, коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь

0: Адамсом.
1: 9 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Жители Приднестровья смогут получить гражданство России в упрощенном порядке. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Иностранцам и лицам без гражданства из Приднестровья необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, или документ об отсутствии гражданства, подтвердить факт проживания в регионе и отсутствие судимостей. Заявление о приеме в гражданство можно подать в диппредставительство или консульское учреждение России. Рособрнадзор утвердил правила заполнения бланков ЕГЭ в этом году. При заполнении бумаг необходимо пользоваться только черной, гелевой или капиллярной ручкой. При этом строго запрещено применение карандаша или цветных чернил. Для получения школьного аттестата выпускникам необходимо набрать минимум 24 балла на ЕГЭ по русскому языку, а также получить оценку удовлетворительно по математике базового уровня. При этом для поступления в университет установлены значительно более высокие проходные пороги. Число туристов из России в Карловых Варах сократилось почти на 93% за последние 6 лет, выяснила РИА Новости на основе открытых статистических данных. В допандемийном 2019 году курорты Карловарского края посетили 83 тысячи россиян, а в прошлом только 6355. Резкий отток начался в 2020 году. Некоторые санатории были вынуждены закрыться или перепрофилироваться. Ранее наши сограждане были главными клиентами чешских курортов. Снижение числа россиян произошло на фоне пандемии коронавируса, принятия европейских санкций против России и сложностей с авиасообщением. Москвичам стоит сегодня пересесть на метро из-за перекрытия на Садовом кольце. Как сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта, движение автомобилей запрещено также на Университетской площади, Зубовском бульваре, Крымском мосту, улице Косыгина, Большой Дорогомиловской, Смоленской. К некоторым городским объектам закрыт проезд со стороны Садового кольца. На участках ограничений временно запрещена парковка. Ограничения ввели в связи с проведением эстафеты «Садовое кольцо 2026» и Московского мотофестиваля. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Ну так и мы на кое-что способны, и на что способны, можем показать как раз сегодня и завтра, в субботу и воскресенье. В студии Хорошего Радио Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Отдыхаем вместе, памятуя о том, что каждый из нас не святой.

На шансоне «Миллион алых роз» и становится понятно, почему в том числе так популярна среди слушателей эта композиция. Да потому что розы – любимейшие цветы россиян. Вот посмотрел ваш покорный слуга, около 90% продаж приходится как раз именно на розы. И в позапрошлом году, вот по подсчетам, 816 миллионов роз ввезли, что, соответственно, могли бы оплатить 816 бедных художников.

0: Реклама. В «Эксперт Авто» автомобили легендарного корейского качества с увеличенной выгодой по программе «Трейд-ин». Новый «Солярис» ждет вас по цене от 2 миллионов 235 тысяч рублей. Надежность, проверенная временем. Количество автомобилей ограничено. Ждем вас в «Эксперт Авто». Улица Демократическая, 55. 321-400.
1: Стоимость указана на автомобиле «Солярис Кар-С» в начальной комплектации при условии обмена вашего автомобиля по программе «Трейд-ин». Не является публичной офертой.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая решетка-гриль с деревянной ручкой 349 рублей 99 копеек. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
3: С 15 мая в сеть магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. Большое поступление одежды из хлопка и льна. С 15 мая во всех магазинах «Планета Second Hand».
4: Слышишь этот ритм?
5: Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зивер, Мод, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefistv.ru. 16+.
6: Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевта.
8: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

про чувства, которые пытаются достучаться в этой песне «Промежутки любви» на хорошем радио. Ну, а следующая композиция, она в исполнении Сергея Любавина. Сергей говорит, кажется, сейчас такие времена, когда особенно важно не терять веру, силу духа и человеческое тепло. «Дым» звучит на хорошем радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в «Санлайт». Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
2: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же «Тиксфли» – эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
5: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
6: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предприниматели, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

бог с голубкой воркует, да и не только голубки воркуют, и гнезда строят, и пары образуют, потому что весна. Ну а про осень пока никто не думает, а вот Афина задумывается и даже готова сказать, что на осень придумала новую концертную программу, которую назвала «Поющая душа», и наверняка композиция, которая дальше появится на волне хорошего радио, тоже в этой программе музыкальной значится. А песня «Дикая танго» появляется на волне хорошего радио, потому что музыки много, а шансон один.

0: Реклама.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 000 рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсиенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
2: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близком — это живая нить, соединяющая поколение. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

дело, ориентируясь на социальную норму жилья – 18 квадратных метров на человека. Он отметил, что нынешний размер выплаты неэффективен, так как его максимальный размер позволяет купить лишь 8 квадратов. Просвещение усилит контроль за проведением Всероссийской олимпиады школьников по аналогии с ЕГЭ. Пилотный проект уже запущен в двух регионах, сообщил РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов. Задания будут печатать и сканировать работу участников непосредственно в аудиториях, где участники выполняют задания. Кравцов подчеркнул, что конкуренция на олимпиаде колоссальная. Так, по математике, до финала доходит 1 из 6348 участников школьного этапа. Гост на русскую кухню могут утвердить к концу года. В работе над документом важно качество, а не скорость, заявил замглавы Минпромторга Роман Чекушев. По его словам, проект размещен на портале для публичного обсуждения. Замечания принимаются до конца мая. Сейчас опубликована первая часть проекта, содержащая 133 блюда. В ближайшее время к этому перечню добавится еще не менее 130 блюд традиционной русской кухни. В Петергофе создадут онлайн-гид на основе искусственного интеллекта. Его запустят для лучшей ориентации в большом пространстве, рассказал гендиректор музея-заповедника Роман Ковриков. Цифровой помощник будет иметь несколько важных для туриста функций. Например, порекомендует гостям места для посещения, поможет составить маршруты прогулок, быстрее находить кассы и точки входа, а также проинформирует о погоде. Курс доллара на сегодня 73 рубля 13 копеек, евро 85,18, юань стоит 10 рублей 73 копейки. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

«Бутоны белых роз» звучало на волне хорошего радио в студии «Шансон» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Когда к песням относятся так же бережно, как к цветам, такие композиции, конечно, попадают в хит-парад «Шансон года». И вы можете голосовать за полюбившиеся композиции, зайдя на наш сайт radioshanson.ru и поняв все тонкости и нюансы. Ну а сам хит-парад «Шансон года» ждет вас уже через час после выпуска новостей на хорошем радио.

0: Реклама.
1: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
5: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Как долго я тебя искал, название композиции в эфире «Хорошего радио». Если вы долго-долго искали, но не могли найти подробности личной жизни, в том числе Таисии Повалий, так вот сегодня включайте один из центральных телеканалов, покажут программу «Секрет на миллион». Таисия Повалий в этой программе поздно вечером сегодня пообещала поделиться многими подробностями и личными в том числе. Ну а в исполнении певицы «Ты в глаза мне посмотри» зазвучит на хорошем радио «Шансон».

0: «Клиника Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: В «Эксперт Авто» автомобили легендарного корейского качества с увеличенной выгодой по программе «Трейд-ин». Новый «Солярис» ждет вас по цене от 2 миллионов 235 тысяч рублей. Надежность, проверенная временем. Количество автомобилей ограничено. Ждем вас в «Эксперт Авто». Улица Демократическая, 55. 321-400.
2: Стоимость указана на автомобиле «Солярис Каредес» в начальной комплектации при условии обмена вашего автомобиля по программе «Трейд-ин». Не является публичной офертой.
3: С 15 мая в сеть магазинов «Планета Секонд-Хенд» новая коллекция. Большое поступление одежды из хлопка и льна. С 15 мая во всех магазинах «Планета Секонд-Хенд».
4: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АОС «Закушев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация не остановительный характер и не является публичной
3: оферт. С 15 мая в сеть магазинов «Планета Секонд-Хенд» новая коллекция. Большое поступление одежды из хлопка и льна. С 15 мая во всех магазинах «Планета Секонд-Хенд».
5: Этим летом во всех аптеках «Фармленд», «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
6: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх» бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

«Возьми меня с собой» пропела Любовь Успенская на волне хорошего радио. Как-то незаметно прошла премьера ее свежей композиции. «Я не знаю, что со мной» несколько дней тому назад во всемирной паутине появилась. И поклонники говорят, что и на концертах уже даже эту композицию исполняет. А у нас на волне шансона «Цветная Азия». К тебе чуть позже и скажи, что ты любишь.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
2: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тикс-Фли. Вкусный и эффективный Тикс-Фли. Ваша собака в безопасности.
3: Тикс-Фли. 90 дней без блох и клещей.
4: Подробности на tixfly.rf.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: «Твой берег левый» пропел на волне хорошего радио Алексей Петрухин. Очередь за Артуром Руденко. На этой неделе Артур празднует день рождения. Как сказал сам Артур, отличный повод оглянуться назад и вспомнить пройденный путь, поблагодарить судьбу за все, что было. Ну, а главное, людей, которые были рядом и сделали эту дорогу именно такой яркой, насыщенной и счастливой. «Без любви твоей не смогу» звучит на волне хорошего радио. Ну, а чуть позже, после выпуска новостей, хит-параду «Шансон года» переходим.
1: Не смотри на меня.

0: Просто я устал.
1: Реклама.
2: Комплексная диагностика зубов, стоматологии Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
3: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хватай подарки за покупки! Приходи за покупками в Аврора Молл. Играй и участвуй в акции. Больше покупок. Покупок больше подарков. Без подарка не уйдет никто. Аврора Молл.
6: 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте поездки, получение на aurora.ru/18+.
7: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
8: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 миллиона 600 тысяч рублей. За первый год службы более 5 миллионов рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: вкусом.
1: 11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Десятки тысяч жителей Приднестровья хотят получить гражданство России. Об этом сообщили РИА Новости в общественной организации «Союз русских общин Приднестровья». Напомню, президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме жителей региона в российское гражданство. Население Приднестровья составляет около 455 тысяч человек. 60% жителей составляют русские и украинцы. Регион добивался выхода из состава Молдавии.

ноутбуков рухнули. По итогам прошлого года удалось реализовать примерно 150 тысяч устройств отечественной сборки, что на 65% меньше, чем в 2024-м. Об этом пишет Forbes. Эксперты объясняют сокращение продаж жесткой конкуренцией со стороны китайских производителей и западных брендов, поставляющих технику по схеме параллельного импорта. Доля российских ноутбуков составляет порядка 5%. Аналитики отмечают, что ранее нашу технику активно покупали структуры, у которых были требования по импортозамещению, то есть по большей части государственные. Однако из-за сложности с бюджетом объемы закупок в прошлом году пришлось корректировать. В кинопарке «Москино» сегодня пройдет парад ретро-автомобилей. В нем примут участие 20 коллекционных машин, многие из которых снимались в известных советских фильмах. Среди них есть европейские модели начала 20 века, например, французские купе 30-х годов, американские маслкары 60-х, а также культовые советские автомобили «ГАЗ-21 «Волга», «Москвич-401» и «ЗАЗ-965 «Запорожец». Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Вы слушаете хит-парад «Шансон года». Сегодня без суеты. Просто посмотрим, какие песни продолжают расти, какие уже чувствуют себя как дома, а какие только набирают ход. 12 треков, 12 характеров и ни одного случайного выстрела. У микрофона Рустем Ахметшин. Мы начинаем. Есть песни, где главный эффект создается не громкостью, а напряжением внутри. Григорий Лепс и «Шаман» с песней «Она не скажет да» работают именно так. Спокойно, сдержанно, но с ощущением, что разговор еще далеко не закончен. Трек держится в чарте уверенно и сейчас расположился на 12-й строчке. А слушатели, похоже, уже мысленно спорят между собой, чем же все это закончится. Чтобы проголосовать, число 44 отправьте на номер 8-909-955-103.
0: Шансон.

0: Следом знакомая атмосфера дорог, ожиданий и вечного ощущения, что куда-то все-таки надо ехать. Алекс Лим с песней «Вокзал» продолжает движение в чарте и сейчас останавливается на 11-й позиции. Трек цепляет деталями, ощущением дороги и тем самым состоянием, когда стоишь с кофе и делаешь вид, что все под контролем. СМС-код число 49.
1: Шансон номер 11.
2: Не звонил,

0: Реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317.
6: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
7: Есть фразы, которые давно вышли за пределы песни и живут собственной жизнью. Эдгар и Рада Рай с хитом «Вот зараза» снова попадают точно в настроение и удерживаются на 10-й строчке. Подходит практически ко всему. Увидел цену на бензин? Вот зараза. Написал бывший? Вот зараза. Забыл выключить утюг? Опять она. СМС-код число 38.
6: Шансон.

0: Когда трек звучит основательно, это слышно сразу. Владимир Ждамиров с песней «Купола колокола» уверенно закрепляется на 9-й позиции и чувствует себя вполне спокойно. Без попытки угнаться за модой. Здесь совсем другое настроение. Тяжелый вес, серьезная подача и ощущение, что песня знает жизнь чуть лучше остальных. СМС-код число 40.
1: Шансон

0: Есть артисты, которым не нужно никому ничего доказывать. Стас Михайлов с песней «Летай» продолжает медленное снижение и сегодня останавливается на 8-й строчке. Полет идет ровно, без турбулентности. Хотя некоторые слушатели уже мысленно требуют второй круг. СМС-код число 25.
1: Шансон номер 8.
2: Летай!

0: Реклама.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсиенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая консервы говядина «Алтай» 129 рублей 99 копеек за 338 граммов. Находка. Цены, песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
3: С 15 мая в сеть магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. Большое поступление одежды из хлопка и льна. С 15 мая во всех магазинах «Планета Second Hand».
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Иногда достаточно пары точных фраз, чтобы песня задержалась надолго. Александр Маршал с хитом «Эти даты» спокойно и уверенно закрепляется на 7-й позиции. Без громких эффектов и попытки удивить любой ценой. Просто взрослая подача, которая работает сильнее многих спецэффектов. СМС-код число 39.
0: Шансон номер 7.
2: Есть особые даты, о них календарь умолчал. И о них

под номером 6 песня, где все держится на полутонах и ощущениях. Чепик и Холла с треком «Не люби меня» продолжают подниматься. Самое интересное, что чем настойчивее звучит просьба «Не люби», тем внимательнее все слушают. Человечество стабильно. Запреты вызывают повышенный интерес. СМС-код число 36. Шансон.

0: Свобода штука редкая, особенно в музыке. Александр Новиков с песней «Разлетелись как птицы» держит свое настроение и уверенно остается в верхней части чарта, проходя через пятую позицию. Песня звучит так, будто вообще не переживает за рейтинги. Именно поэтому остается очень заметной. СМС-код цифра 8.
1: Шансон номер

Дупла в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле.

силах кричать и не может никак улететь из осеннего золота через снег до весны отогреться и снова начать, а с огнем.

Есть треки, которые не врываются резко, а постепенно становятся частью твоего дня. Михаил Бублик с песней «Лети, лепесток» уже закрепился в четверке лидеров. Сначала просто слушаешь фоном, потом неожиданно ловишь себя на том, что напеваешь припев в магазине, в машине, да где угодно. Если у вас так же, обязательно голосуйте. СМС-код число 35.

Когда эмоция растет постепенно, эффект получается сильнее. Алена Петровская с песней «Сердце бьется в закрытую дверь» уверенно поднимается все выше и сейчас уже добралась до тройки. Напряжение в песне чувствуется почти физически. Еще немного, и дверь откроется просто из уважения к такой настойчивости. СМС-код число 54. Шанс.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в «Санлайт». Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – символ ваших чувств. 16+.
2: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
3: Тиксфли – вкусные и эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru, ОРВБ, ОГРН 124-770-047-1919, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предпринимателей, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
9: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
11: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
12: Перед самой вершиной имя, которое давно существует вне времени. Михаил Шуфутинский с песней «Последний полет» удерживается рядом с лидером и сейчас занимает вторую строчку. Песня звучит спокойно, уверенно и с тем самым ощущением опыта, когда уже не нужно ничего доказывать. Все и так слушают внимательно, не просто слушают, а любят и подпевают. СМС-код число 21.
13: Шансон номер 2.
14: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: Григорий Лепс и «Шаман» с песней «Она не скажет да» расположились на 12-й строчке.
1: Ты удаляешь, но мир мой, как будто даже не встречаюсь.
0: Чемоданы собраны, но внутренне еще никто никуда не уехал. Алекс Лим с треком «Вокзал» на

0: Эдгар и Рада Рай с хитом «Вот зараза» держатся на 10-й строчке. Владимир Ждамиров с песней «Купола колокола» уверенно закрепился на 9-й позиции.
1: Летай, летай, дыши, люби, живи под этим небом моим.
0: Стас Михайлов с песней «Летай» удерживает 8-ю.

0: Александр Маршал. Его хит «Эти даты» на 7-м месте. Чепик и Холла с треком «Не люби меня» находится на 6-й позиции.
1: Поцелуй – это шрам, но не вздумай лечить.
0: «Разлетелись красиво», а собираться обратно никто не торопится. Александр Новиков с песней «Разлетелись как птицы» на 5-й строчке.
2: Перед нами тысячи всех дорог, лети, лети, лети лепесток.
0: Михаил Бублик с песней «Лети, лепесток» уже на 4-м месте.
3: Сердце бьется в закрытую дверь, на пороге лежит судьба.
0: Алена Петровская с новым хитом «Сердце бьется в закрытую дверь» добралась до тройки лидеров. Там уже не стучат, там уже звонят соседям.
4: Последний полет нашей любви, и птицы разбиваются.
0: Михаил Шуфутинский с песней «Последний полет» завис прямо перед вершиной. Спокойно, уверенно и с видом человека, который видел уже все турбулентности. Лидер сегодня совершенно другой. И сейчас мы узнаем его имя. Когда эмоция попадает точно в слушателя, результата долго ждать не приходится. Евгений Григорьев с песней «Обожгла любовь» выходит на первое место. Здесь все работает честно. Интонация, настроение, ощущение, что эта история уже когда-то происходила с каждым. Ну а чтобы поддержать Жеку, число 47 отправляйте на номер 8-909-955-103-0. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахметшин. Слушайте музыку, не теряйте чувство юмора и помните, иногда одна хорошая песня помогает лучше любого совета. До встречи ровно через неделю. Пока.

0: Реклама. В «Эксперт Авто» автомобили легендарного корейского качества с увеличенной выгодой по программе «Трейдин». Новый «Солярис» ждет вас по цене от 2 миллионов 235 тысяч рублей. Надежность, проверенная временем. Количество автомобилей ограничено. Ждем вас в «Эксперт Авто». Улица Демократическая, 55. 321-400.
1: Стоимость указана на автомобиле «Солярис Каренес» в начальной комплектации при условии обмена вашего автомобиля по программе «Трейдин». Не является публичной офертой.
2: Этим летом во всех аптеках «Фармленд», «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевта.
4: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

Полдень в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Количество круглосуточных магазинов в России за год упало более чем на 5%. Они закрываются из-за роста расходов, падения продаж и развития онлайн-продаж с доставкой. Переход граждан к сберегательной модели дополнительно сократил ночной трафик магазинов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков. Отмечается, что наибольшая доля точек, работающих в формате 24 часа в сутки, в Санкт-Петербурге – более 22%. В Краснодаре каждый пятый магазин круглосуточный, в Омске их доля – около 15%. Меньше всего таких точек в Воронеже, Новосибирске и Самаре. Сегодня состоится всероссийская акция «Ночь музеев». Она проводится при поддержке Министерства культуры во многих городах страны. Гостей ждут выставки, исторические реконструкции, мастер-классы по народным промыслам, спектакли и музыкальные выступления. В этот день вход во многие музеи бесплатный, продлены часы их работы. В Москве на 170 городских площадках запланировано более 600 мероприятий. В Санкт-Петербурге в акции примут участие более 140 учреждений. Кроме того,

место, беседку и мост к ней, создать прогулочную и спортивные зоны, а также обновить детскую зону. На берегу Нижнего Майского пруда появится павильон-беседка для небольших мероприятий и преобразится пространство вокруг водоема. Кроме того, в этом году завершится обновление тропы здоровья, где сделают воркаут-зоны и питьевые фонтанчики. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +22. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Вечную молодость нам гарантирует да-да, дача. Всем огромный привет, кто по своей доброй воле сейчас облагораживает подсобное хозяйство. Я знаю, что вы считаете, что отдых – это не тогда, когда лежишь на пляже, а когда ты лежишь на даче и думаешь, как бы все успеть. Сил вам! Ну, конечно же, отличного настроения. Здравствуйте, с вами Ольга Шатрова. Будем вместе наслаждаться этими солнечными часами. Вместе с радио «Шансон».
1: Я куплю тебе дом.

самому.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации индивидуальной карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Вот чтобы не просить прощения и дать шанс начать все сначала, надо, ну, не ссориться, это максимум. Ну, а если уж ссориться, то хотя бы не говорить обидные слова друг другу, ведь именно они нас разъединяют, иногда безвозвратно. Классик сказал, а я повторю, в судьбе нет случайностей, человек скорее создает, нежели чем встречает свою судьбу. О судьбоносном Лолита на волнах радио «Шансон».

0: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая крупа гречневая «Царь» 39 рублей 99 копеек за 500 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закушлив проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кушлив-проект.ру. Проектные декларации на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
3: С 15 мая в сеть магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. Большое поступление одежды из хлопка и льна. С 15 мая во всех магазинах «Планета Second Hand».
4: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх» бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Всегда ваш Евгений Кемеровский.
1: Тихо листаешь страницы тетради, почерк свой узнаешь. Все написал, представлен к награде.

надо изменять, чтобы понять, что не надо. Герой песни Вики Ветер, скорее всего, выводы уже сделал, вот только, увы, поздно. Продолжит эфир «Моральный кодекс». Кстати, а вы знали, что изначально эта группа должна была называться «Бриллиантовая рука», но позже Сергей Мазаев предложил более благозвучное название «Моральный кодекс». И сейчас вашему вниманию песня «Где ты?» Музыки много. Шансон один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
3: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
4: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Белова» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

виртуальную реальность времени. Мы давно уже живем в матрице, просто никто этого не понимает, не осознает. Ну, вот посмотрите, все же вокруг виртуальный. Интернет, виртуальные деньги, виртуальные эмоции. Хорошо, что мир радио-шансон не выдуман и очень даже реальный. Тамар Кутидзе продолжит эфир ради отличного вашего настроения. Но я хочу напомнить вам, что музыки много, а шансон

0: Реклама. В «Эксперт Авто» автомобили легендарного корейского качества с увеличенной выгодой по программе «Трейд-ин». Новый «Солярис» ждет вас по цене от 2 миллионов 235 тысяч рублей. Надежность, проверенная временем. Количество автомобилей ограничено. Ждем вас в «Эксперт Авто». Улица Демократическая, 55. 321-400.
1: Стоимость указана на автомобиле «Солярис Каренес» в начальной комплектации при условии обмена вашего автомобиля по программе «Трейд-ин». Не является публичной офертой.
2: Комплексная диагностика зубов, стоматологии «Реавиз». Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет «Реавиз».
3: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколение. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
6: Агентство недвижимости Ивановой Дарьи – это надежность и репутация, проверенная временем. Все виды риэлторских и юридических услуг в недвижимости. Звоните 203-1111.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников СВО в регионах. Цель документа – обеспечить единообразный подход к предоставлению помощи. Так президент поручил регионам оказывать содействие приоритетному трудоустройству бойцов, предоставлять медицинскую помощь и санаторно-курортное лечение вне очереди, сделать бессрочными единые меры поддержки для близких погибших бойцов. Установление минимальной платы за содержание жилья предложили передать региональным властям. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму законодательное собрание Вологодской области. Сейчас размер платы утверждается на общем собрании собственников с учетом предложений управляющей компании, исходя из потребностей конкретного дома. Однако на практике возникают ситуации, когда жильцы считают предложенный размер платы завышенным и корректируют стоимость услуг в сторону снижения. В таких случаях именно управляющая компания должна доказывать экономическую обоснованность своих расчетов. Число туристов из России в Узбекистан в январе-апреле увеличилось на 42% по сравнению с прошлым годом. В республике побывали без малого 342 тысячи человек, сообщает РИА Новости. Ранее глава комитета по туризму Узбекистана сообщил, что турпоток из России в этом году может превысить 1 000 000 человек. Наши туристы традиционно занимают 4-е место по посещениям Узбекистана, уступая только гостям из Казахстана, Таджикистана и Киргизии. Животные московского зоопарка начали сезон уличных прогулок. Это, например, карликовый бегемот Ксюша, медоеды и сурикаты. Гендиректор зоосада Светлана Акулова отметила, что бегемот выходит на улицу при наступлении.

Армянская пословица гласит: знает больше не тот, кто дожил дольше, дольше жил, а тот, кто дальше ходил. Подчеркивает ценность опыта путешествий. И если вас судьба забросила в эту чудесную, красивую страну, знайте, радио «Шансон» и там можно найти. В зоне уверенного приема радио «Шансон» находится свыше 1700 городов России и других населенных пунктов Беларуси, Армении, Приднестровья. В студии Ольга Шатрова. Я хочу пожелать вам, чтобы ваши выходные были наполнены, конечно же, яркими, ярчайшими эмоциями, ну и душевностью от теплых встреч.

0: радио «Шансон» реклама.
1: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО «ВБ-банк».
3: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

какая милая шуточная песня о любви, юношеской наивности. И Михаил Шуфутинский смог передать смысл таким с легким налетом иронии. Эта песня вошла в альбом «Моя жизнь», датированного 1991 годом. Ах, сколько лет прошло с тех пор. Я думаю, что музыкальная биография должна быть переписана, ну или хотя бы дописана. Певица Слава в продолжении. Музыки много, шансон один.

0: Реклама.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 000 рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
2: В «Эксперт Авто» автомобили легендарного корейского качества с увеличенной выгодой по программе «Трейдин». Новый «Солярис» ждет вас по цене от 2 миллионов 235 тысяч рублей. Надежность, проверенная временем. Количество автомобилей ограничено. Ждем вас в «Эксперт Авто». Улица Демократическая, 55. 321-400.
3: Стоимость указана на автомобиле «Солярис Каренес» в начальной комплектации при условии обмена вашего автомобиля по программе «Трейдин». Не является публичной офертой.
4: С 15 мая в сеть магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. Большое выступление одежды из хлопка и льна. С 15 мая во всех магазинах «Планета Second Hand».
5: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Делегат с планеты Хабибулин на ракете в космос улетал. Но покинув облака земные, космонавт лицом ударил в грязь. Он забыл родные позывные в тот момент, когда пошел на связь. Земля, земля, я Хабибулин, кто?

0: звучит шансон.
1: Как это говорится? Он был, есть и будет. Ура! Сегодня утром решила друзей позвать в кино, и знаете, каков был ответ? В такую погоду нельзя сидеть в замкнутом пространстве. Ну и они сделали выбор в пользу прогулки на велосипедах. Физкульт, привет, кстати, всем, кто сейчас борется за лидерство на Садовом кольце в столице. И терпение тем, кто сейчас старается как-то хоть, но передвигаться за рулем по столичным пробкам. Держитесь, я надеюсь, что это ненадолго. Музыки много, шансон один.

0: реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
3: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биловы способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Билет, тур, отель «Титаник Делюкс», «Гольф-билет». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Курилов.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

очерствела душа до камня. Загрубел мой усталый стих, разбудил это лихо сам я посреди всех кручин своих.

горьким лихом пролегла. За то, что на моих губах улыбка волчья, за дружбу эту с горьким лихом пролегла. Садит горло табачным дымом, и не справится мне с собой —

изящно в этом белом танце, током бьет от твоих нежных рук. Как так можно улыбаться, что у мужчин захватывает дух? А я встретил тебя навечно, отпускать это не мое. Обнимаю тебя за плечи, все во мне это все твое.

на радио «Шансон». Его аудитория насчитывает более 3 миллионов человек. А все благодаря стратегии ежемесячного выпуска синглов. Вот говорят, что самыми успешными предпринимателями становятся математики. Они просто умеют рассчитывать успех. Вот в творческой биографии Холла, видимо, тоже не обошлось без формул. Вы на волнах радио «Шансон». Я желаю вам успеть отдохнуть в этот уикенд. И, как говорится, пусть весь мир подождет. Музыки много. «Шансон» один.

0: Реклама. Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации, правилах, количестве безов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевта.
2: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8 939 745 48 08.
3: Агентство недвижимости «Иванова и Дари» – это надежность и репутация, проверенная временем. Все виды риэлторских и юридических услуг в недвижимости. Звоните. 203 11 11.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90. Я хочу...

Два часа дня в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. В Роскачестве заявили, что россияне могут оформить больничный и получить выплату даже после увольнения. Согласно Трудовому кодексу и нормам социального страхования, пособие по временной нетрудоспособности полагается тем, кто заболел в течение 30 календарных дней с момента увольнения. Основным условием для получения денег является отсутствие официального трудоустройства на новом месте в момент открытия больничного. Размер выплаты составляет 60% от среднего заработка гражданина за последние 2 года. При этом страховой стаж сотрудника значения не имеет. В Роскачестве уточнили, что оплате подлежит только заболевание или травма самого бывшего работника, больнично по уходу за ребенком или иным членом семьи после расторжения трудового договора не оплачивается. На фоне отключения интернета среди россиян увеличился спрос на литературу в категории «Атласы и карты автодорог». По всем каналам продаж рост составил 55% в денежном выражении год годом. Самыми популярными изданиями в апреле-мае текущего года стали «Карта мира, карта России в новых границах с флагами», «Атлас автодорог России, страны СНГ и Балтии, приграничные районы в новых границах», «Санкт-Петербург, туристическая карта, Москва, Центр «Туристическая карта» и «Политическая карта мира» в новых границах. Жаркая погода установится в столичном регионе в начале следующей недели. Как рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, температура в Москве достигнет 27-29 градусов. В некоторых районах юго-востока Подмосковья воздух может прогреться до 31 градуса тепла. Причем осадков, обратил внимание синоптик, на следующей неделе не ожидается. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 23, давление 743 миллиметра. Завтра дождь плюс 25. Доллар на выходные, понедельник 73 рубля 13 копеек, евро 85 18, юань 110 73. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Слабые люди верят в удачу, сильные в причину и следствие. Я бы разделила по другому признаку, кто верит в чудеса, а кто нет. В любом случае, пусть удача станет вашей верной подругой, помогая преодолевать любые преграды и достигать всех поставленных целей. Здравствуйте, вы на волнах радио «Шансон». Погрустим в этом часе с Любовью Успенской, Радой Рай, Евгением Григорьевым и порадуемся жизни вместе с Юрием Антоновым, Александром Новиковым, Ириной Круг.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Ах, как верно подмечено, любовь босиком по ковру. Да, это классно. О любви пойдет речь и далее. А я вот сейчас предлагаю угадать, что за песню послушаем. В этой песне любовь сравнивается с лестницей, по которой человек взбирается наверх, но отсутствие перил символизирует риск отступиться и упасть. Все правильно. Юрий Антонов на волнах радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. Сегодня поговорим про партийные деньги. Каждый голос, отданный избирателям на выборах, это не только гражданский порыв, но и государственная инвестиция. Конкретная. 152 рубля, которые государство ежегодно переводит прошедшие в Госдуму партии за каждый полученный ею голос. Немного, но если умножить на миллионы проголосовавших, получается очень неплохой партийный бюджет. На что партии тратят? Есть открытый официальный отчет. Расходы «Единой России» – это сеть, пропаганда, форумы, региональное присутствие. КПРФ и «Справедливой России» значительная часть денег уходит на содержание центральных руководящих органов, особенно любят своих столичных начальников – коммунисты. Тратят на них по 500 000 000 в год. Ну и местным ячейкам тоже перепадает. ЛДПР, как и учил Жириновский, кроме расходов на реготделение, много тратит на пропаганду и продвижение партийного бренда. Даже когда нет выборов, можно легко встретить на улице человека в майке или бейсболке ЛДПР. А вот новые люди. Партия с крайне загадочными расходами. По данным финансовой отчетности, их деньги стабильно уходят на избирательные фонды. Зато строка «региональное отделение» не скромная, не экономная, но почти пустая. Там, где у других сотни миллионов, у новых людей буквально гомеопатические суммы. Вывод напрашивается сам. Если партия почти не тратит на региональное отделение, есть подозрение, что существуют они только для галочки. В строке расходов не видно, что у партии есть реальная жизнь, приемная с живыми людьми, к которым можно прийти, поговорить, попросить о помощи, в конце концов. Зато в расходах виден отличный билборд, красивый ролик в интернете и бодрый слоган. По сути, новые люди – это не партия в классическом смысле, а хорошо упакованная рекламная кампания, которая по итогам голосования конвертируется в думские мандаты и государственное финансирование. Цикл замкнут. Деньги идут в кампанию, кампания дает голоса, голоса дают 152 рубля с каждого, деньги снова идут в кампанию. Полноценное региональное отделение в этой схеме – лишние расходы. Поэтому, когда в сентябре будете стоять с бюллетенем на избирательном участке, вспомните, право отдать партии 152 рубля в год остается за вами. Вопрос только в том, за что отдать.
1: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

же вас хочу пригласить не в полеты, а в плавание по волнам любимых песен в рамках морского фестиваля «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и слушателей радиостанции состоится в Турции на берегу Средиземного моря. На 7 дней с 24 по 30 октября пространство отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек» станет эпицентром настоящего праздника, объединив звезд жанра и вас на музыкальном фестивале. Как стать частью этого праздника, узнавайте на нашем сайте radioshanson.ru. Это для лиц старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Девушки, гарантированный вам и от прослушивания любимой музыки, это доказано. Следующий час у нас с вами будет особенным. По традиции в 15:00 начнем передавать привет и поздравлять, делиться поводами для радости. Уже сейчас можно сочинять красивые строки и отправлять в эфирный чат. Ну а под занавес этого часа порадую вас песней от Михаила Задорина.

0: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: С 15 мая в сеть магазинов «Планета Секонд-Хенд» новая коллекция. Большое поступление одежды из хлопка и льна. С 15 мая во всех магазинах «Планета Секонд-Хенд».
2: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
3: Агентство недвижимости Ивановой Дарьи – это надежность и репутация, проверенная временем. Все виды риэлторских и юридических услуг в недвижимости. Звоните 203-1111.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
5: Бархатный шансон. История. 2010 год. Греция. Пелопоннес.

0: часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Национальный мессенджер МАКС будет использовать для дистанционного обучения в российских школах и техникумах. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на правительство, изменения вносятся в правила применения образовательными организациями электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Согласно нововведению, вузы также будут вправе использовать для дистанционного обучения национальный мессенджер. Ранее стало известно, что скоро в МАКС появится возможность публиковать истории и добавлять комментарии. Авторам каналов будет доступна аналитика. Также пользователи смогут просматривать в мессенджере короткие ролики и совершать через него покупки. В качестве примера разработчики ориентировались на китайский TikTok. Эта компания стала лидером по объему продаж за счет подписок пользователей на разные товары и услуги после просмотра видеороликов. В этом году единый госэкзамен будут сдавать более 93 тысяч московских школьников, в том числе выпускники прошлых лет. Как рассказал Сергей Собянин, в числе популярных предметов математика, общество знаний, английский язык и информатика. Почти каждый десятый предпочел сдавать историю или литературу. При этом ОГЭ пройдут почти 130 тысяч человек. По словам мэра, второй год Москва участвует в реализации федерального закона о расширении доступности среднего профессионального образования. И по новым правилам, выпускники девятых классов, чтобы получить аттестат и поступить в городской колледж, могут сдавать вместо четырех два экзамена по русскому языку и математике. Велогонка России впервые в истории пройдет по городам Золотого кольца. Спортивный проект реализуется при поддержке президента России Владимира Путина, Лиги героев и ведущих профильных организаций. По информации «Известий», в текущем сезоне маршрут гонки разделен на 8 этапов. Велосипедистам предстоит преодолеть дистанцию более 400 километров. По предварительным оценкам, количество участников соревнований превысит 18 тысяч человек. Доллары на выходные и понедельник 73 рубля 13 копеек, евро 85,18, юань стоит 10,73. Дарья Березовская, радио «Шансон».
1: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Ой, вот и настал самый любимый час на радио «Шансон». Только для вас программа в эфире. Мы тут тоже с Дашей за кадром зачитывались вашими сообщениями. Теперь осталось только их озвучить. Ну и прежде давайте по традиции заглянем в календарь. Что сегодня отмечается? День жизни вместе, в мире, друг с другом. День света, день биографов.

Ольге и Виктору Ушакову. Мы сыночку Виктору работаем на даче. Погода хорошая. Люблю их безмерно. Всем хороших выходных. Моей родной сестренке Лямченковой Екатерине и любимой племяшке Марии из города Орла привет от Галины. Пусть ваши мечты сбудутся. Добрых вам людей рядом. Помоги вам. И всего самого лучшего.

0: 16 мая на календаре. Сегодня отмечается неформально, правда, праздник подлиз. Да, это вот возможность и повод проявлять внимание к близким в шутливой форме, обыгрывая значение слова «подлизываться». Надо признаться, что совсем не умею этого делать. Если есть курсы обучающие, то свистните, обязательно их пройду. А вот что я точно умею, так это передавать ваши приветы. И привет летит для замечательного доктора-онколога Валерия Александровича Сухова. Замечательный доктор и человек с открытой душой и красивым сердцем. Пусть у него все будет хорошо и на работе, и в жизни. Мира, добра и огромная благодарность за то, что он есть. Это любящие пациенты по просьбе Марии Николаевны из города Волгограда. Привет самой лучшей бригаде аварийной службы ЖКХ Ульянина, водителю Александру Евгеньевичу Кочкину, слесарю Андрею Николаевичу Волкову и электромонтеру Дмитрию Михайловичу Пальцеву. Увы, без подписи. Сегодня рванули на дачу высаживать свою выращенную рассаду. Соловьи поют, деревья цветут, кругом все зелено, настроение зашкаливает. Но, естественно, у нас с собой всегда маленький приемник, из которого доносятся любимые голоса и музыка шансона. Хорошего всем дня и отличного настроения. С шансоном по жизни — это Макс Алафузов и Михаил из Санкт-Петербурга. Спасибо вам за то, что на одной волне с нами.
1: Мы семейные люди, состав.

0: Реклама. Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая напиток Coca-Cola 149 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
1: С 15 мая в сеть магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. Большое выступление одежды из хлопка и льна. С 15 мая во всех магазинах «Планета Second Hand».
2: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх» бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

прицелом нашего внимания ваши же приветы. Привет летит любимому мужу Алексею, который устанавливает телевизор на дачу. И детишкам Богдану и Лерочке хорошим всех выходных желает Алина. А для вас музыкальный подарок обязательно прозвучит чуть позже. Знаете, что он именно для вас. Ну, а я пока поздравлю именинников. Сегодня отмечает 60 лет Татьяна Анатольевна Якимнюк. Все родные поздравляют ее с юбилеем. Желают здоровья и всего самого-самого хорошего. Александр Александрович из города Ангарск сегодня именинник. Наталья и Антон вас поздравляют. За многие годы общения вы стали для нас уважаемым и горячо любимым другом нашей семьи, ну или просто нашей семьей. От чистого сердца поздравляем вас, желаем побольше здоровья, радостных мыслей, позитивного настроя, как в старые добрые времена, гулять по улице, а может даже и бегать, не обращая внимания на недоумение прохожих. Спасибо вам за то, что вы есть, очень ценим и безмерно любим. С наступающим днем рождения Виктора Моисеенко поздравляю, здоровья, удачи, везения. Это от Татьяны Тодорашко, сообщение из города Крымск. Ну и вот в наш адрес благодарность за то, что есть такая возможность передать привет и поздравления. Это вам спасибо.

0: сегодняшний день на неформальные праздничные поводы. Ну, загибайте пальцы. Сегодня отмечается День желтых одуванчиков, День рисования, День танцев с привидениями. Этот праздник точно тех, кто в привидения верит. Я же верю, что этот день чудесен уже, потому что выходной и потому что мы вместе. Ну и теперь к поздравлениям. Поздравляю племянника и крестного сына Дамира Иноземцева с 13-летием. Желаю здоровья, счастья, новых достижений в спорте. Всего самого наилучшего. Это Дмитрий, Тимофей и Иван Масловский, ПГД Яя. Хочу поздравить любимого мужчину с годовщиной, Алексей Рыбин. Я очень рада, что вы появились в моей жизни. Всем передаю огромный привет Минусинскому и Красноярскому краю. Живите и будьте любимы. Удачи, здоровья и успехов. С Международным днем семьи поздравляют всех, и вас, и нас. Всегда ваши мы, Света и Сергей из Красноярска. Спасибо вам за поздравления и всего вам тоже самого наилучшего, раз такой замечательный светлый праздник отмечается. Плюс 7-909-955-103-0. Этот номер для ваших сообщений.
1: Я не верю вновь своим глазам. Я за эту встречу все отдам. Может быть, сам.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
4: Просто так.
3: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
6: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов Халина и Гинкго Биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «Карен Лояльность». 0+.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Только
11: для... А вы знаете, сегодня отмечается замечательный праздник под названием «Сделай что-нибудь хорошее для соседа». Ну, мне кажется, тут даже пояснять не надо. Придумайте что-нибудь, да, вместе. Итак, ваши приветы. Привет, ребята, мы из Казани, из Саранска. Это Альберт сейчас. Он в деревне под музыку «Радио Шансон» проводит садово-огородные работы, болеет, переживает за хоккейную команду «Акбарс», желает им победы в остальных матчах в серии, ну и выиграть кубок Гагарина. Привет своей жене Лилии. Мы вместе работаем в огороде. Погода радует. Это любящий муж Роман из Ижевска. Любимую жену и маму Наталью Лобойко поздравляем с юбилеем. Муж Алексей, сын Даниил, станица Суворовская Ставропольского края. Мы присоединяемся к поздравлениям. Мужа Алексея Коровина с днем рождения. Все, семья, друзья, знакомые, мы все тебя любим, ценим. Желаем здоровья, счастья, радости, успехов на работе. Крепко обнимаем деревню Андреева. Привет, это жена Татьяна.

Привет отряду инженерной техники пожарно-спасательного центра города Москвы. Всем мужикам, а в особенности второй смене. Спасибо за опыт. Это Алексей из Ногинска. Привет летит и другу Александру Чернякову от Виталия Федорова из Волгограда. Тверь на связи. Анастасия передает привет всем соседям из деревни Голосово.

Подходит к завершению программы по заявкам. Осталось только поздравить и передать привет, ну, кому успею, так что не серчайте, если что. Поздравляем с днем рождения нашего водителя Дмитрия Федоровича. Мы его очень любим и ценим. Работать с трудными подростками – дело не всем по плечу, но ему все по силам. Здоровья и счастья ему – это от Дома Милосердия. Приветы полетели любимой морковке. Пусть не грустит на работе, все делает для нее. Это любимый муж Павел. Ирина свой привет адресует и мужу Владимиру Зуеву, с которым вместе стоят в пробочке. Так, терпение вам, ребят. Марина передает привет супругу любимому Николаю. Привет, Нурия Хабаровая. Я тебя люблю. Это сообщение от Сергея Алексеева. Владимира папа поздравляет с победой. Фотоквесты на ВДНХ. Дома тебя ждет мороженое. Ох, и мне так захотелось мороженого. Наталья из Клина. Для вас особенный привет. Ведь сегодня мы в одной лодке. Работаем в компании «Шансона». Привет, Руслану Багришову, я его очень сильно люблю, без подписи. Привет любимой маме Людмиле, в город Санкт-Петербург летит. Я ее очень сильно люблю, это Руслан Абдрахманов из Саратова. Всем слушателям огромный привет из нового села Мир, Труд, Май, Уха. Это Александра Кузина. Ну и заключительное, Сергей Романихина и Викульку с открытием дачного сезона. Жанна Романихина.

0: Реклама.
1: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
2: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок их местной поездки, получение на aurora.mall.ru/18+.
3: Слышишь этот ритм? Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мот, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefestival.ru. 16+.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90. Я узнал.

15 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Госдуме предложили включить послеродовую реабилитацию в программу ОМС. По словам психиатра Елизаветы Жестковой, эта инициатива необходима, поскольку в послеродовой период женщины часто сталкиваются с различными психологическими и психиатрическими проблемами. Среди явных признаков постоянно плохое настроение, отсутствие сил и энергии, чувство сожаления из-за рождения ребенка, ощущение, что вы плохая мать. Как сообщает «Вечерняя Москва», ссылаясь на специалиста, если работа с психологом после рождения ребенка будет включена в программу ОМС, это позволит молодым мамам своевременно получать помощь вне зависимости от финансового положения семьи. Ограничения интернета в текущем году беспокоили россиян больше, чем коронавирус в 2020-м. Эта тема вышла в лидеры списка Национального индекса тревожности россиян впервые с 2022 года. Граждане теряют уверенность в сохранении возможности совершать платежи банковскими картами или через QR-коды. По суммарному индексу, помимо ограничений работы сети, в топ-5 вошли атаки дронов, диверсии, файлы Эпштейна, финансовые мошенники и война в Иране. Россияне смогут наблюдать полное солнечное затмение 12 августа из Мурманска. Как рассказал астроном Александр Камышников, это не просто луна закрыла солнце, это совершенно особое переживание. Днем наступает темнота, появляются звезды, вокруг черного диска луны вспыхивает солнечная корона, жемчужно-белое сияние, которое невозможно увидеть никаким другим способом. Ученый добавил, что продолжительность полной фазы солнечного затмения достигнет 2 минут 18 секунд. Как сообщает «Известия», в Петербурге во время затмения солнце будет у горизонта, что создаст красивую, но труднозаметную картинку. А в Москве затмение будет почти невозможно увидеть даже в телескоп. Доллары на выходные: понедельник 73 рубля 13 копеек, евро 85,18, юань 110,73. Дарья Березовская, радио «Шансон».

неожиданный творческий союз для многих, когда вышла эта песня. Изначально публика не планировала исполнять ее вместе с Еленой Ваенгой, но почувствовала, что композиция требует женского голоса. Он, конечно же, предложил ей послушать трек после прослушивания. Елены шутливо предупредила Михаила: «Если мы не споем эту песню вместе, я твой кровный враг на всю жизнь». Ну вот, спелись. Надеюсь, друзья, на всю жизнь. В студии Ольга Шатрова. Солнечного вам и настроения отличного.

11 лет разделяет первую творческую работу Стаса Михайлова и Таисии Повали. Вот первый их совместный проект назывался «Отпусти» и был выпущен аж в далеком 2010-м. Артисты признавали, что долго просто не могли найти песню, которая смогла бы повторить успех. И вот случилось в 2021-м. Успешным оказалась и песня «Целый мир» в исполнении Алекса Лима. И предлагаю ее послушать. Музыки много. «Шансон 1».

0: Реклама.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсиенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
2: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закушарев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А53. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кушарев-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит оставительный характер и не является публичной
3: оферт. Комплексная диагностика зубов, стоматологии, реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама медицинский университет «Реавиз».
4: Хватит ездить по вахтам. Строит Рест Алабуга приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

не прощайтесь. Говорю я вам вот уже много-много лет. До скорой встречи. Все вернется, друзья мои, все вернется. А вернется, значит, будем

0: Программа на радио «Шансон».
1: Только в «Санлайт». Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
2: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же «Тиксфли» – эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
4: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биловы способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

поцелуй огня и сигареты, и с утра совсем не свежий вид. На перроне возле парапета мужичок с гитарою стоит.

0: струна любовь.
1: Так мудро подмечено коллективом «Хорошая песня». Гитарные струны, которые лопнули, не восстановить. Увы, любовь тоже, как правило, не возродить, если лопнули чувства от перенапряжения. А вот у Максима Олейникова есть объяснение происходящему. Песня нас толкает за рамки. Любовь уже звучит для вас. Но я хочу напомнить, что музыки много, а шансон один.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Некоторые россияне получат пенсионные выплаты за июнь досрочно в связи с длинными выходными, приуроченными ко Дню России. Как рассказала профессор университета имени Плеханова Наталья Проданова, стандартный период зачисления средств на банковские карты охватывает даты с 3 по 25 число каждого месяца. Конкретные сроки зависят от региона проживания получателя и условий обслуживания в финансовой организации. Из-за праздника тем пенсионерам, которые обычно получают выплаты 12-го, 13-го, 13 или 14 числа стоит ожидать досрочного зачисления средств в последний рабочий день перед выходными, то есть 11 июня. Как сообщает «Известия», День России, отмечаемый 12 июня, считается официально нерабочим праздничным днем. В этом году праздник приходится на пятницу, что формирует 3 выходных дня подряд. Минтранс предложил ввести на железнодорожных переездах систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений. Как сообщили в ведомстве, суть нововведения в том, что переезды оснастят специальными техническими средствами, которые в автоматическом режиме будут фиксировать нарушения. Это позволит своевременно пресекать их и привлекать виновных к административной ответственности на основании зафиксированных данных. Главная цель – снизить количество столкновений автомобилей с поездами, отметили в Минтрансе. Там подчеркнули, что современные технические решения повысят безопасность движения для пассажиров поездов, локомотивных бригад и водителей. В северной столице стартует 4-й гастрономический фестиваль «Петербургский завтрак». С 18 мая по 18 июня сотня лучших рестораторов города на Неве будут готовить особенное утреннее меню. По задумке организаторов, цены на фестивальные блюда привяжут к знаковым петербургским фактам. Длина решетки летнего сада – 232 рубля. Возраст Петербурга в 2026 году – 323 рубля. И высота медного садника – 530 рублей. Финал конкурса состоится 18 июня. У меня к этой минуте все новости. С вами была Дарья Березовская на радио «Шансон».

Моими руками только для тебя. И один в ночном подъезде под гитару пел я песни только для тебя.

Аль Пачино гласят, будь готов к предательству любого из своих людей, но особенно того, кому ты и кому ты доверяешь больше всех. Жаль, что не все читали «Кодекс чести». Михаил Круг и Вика Цыганова на радио «Шансон» с песней «Только для тебя». Надо признаться, что эта песня одна из моих любимых. А вот в ваших плейлистах какие любимые песни? Готова с вами к общению. Делитесь через наш эфирный чат. В студии Ольга Шатрова. Желаю вам уютного вечера, который неотвратимо приближается. Ну и, конечно же, дружеских встреч в этот субботний вечерочек. Это прям обязательное условие. Ну и по традиции, напомню, что музыки много, а шансон один.

Владислав Медяник подарил нам повод улыбнуться. Мне кажется, что подпевали сейчас даже те, кто не знает слов. Очень уж заразительная эта песня. День постепенно уступает место вечера. День уходит мягко, как серебристый отблеск на старом зеркале. И вот пусть вместе с ним идет лишняя усталость, тревоги и спешка. Александр Маршал в продолжении.

0: Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 600 000 рублей. За первый год службы более 5 миллионов рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

ходил от ветра ходуном. Она считала стук вагонов, а он устал считать огни. Желтели губы от лимона, сгорало сердце от

Нет в помине бабушки Глафиры, на бану разбоя не творят.

0: гадалка. Увы, но могу предсказать, где вы получите удовольствие. В конно-спортивном комплексе «Бийца» пройдет международная конная выставка «Эквирос». Это уникальная площадка для обмена опытом и демонстрация достижений российских производителей и спортсменов. Зрители увидят свыше 100 лучших лошадей страны. Кроме того, состоятся семинары, лекции, мастер-классы по верховой езде, парад пород, конное шоу и многое другое. Для детей до 3 лет вход на выставку бесплатный.
1: А вы сегодня о личном. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
2: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки «Тикс-фли». Вкусный и эффективный. «Тикс-фли». Ваша собака в безопасности.
3: «Тикс-фли». 90 дней без блох и клещей.
4: Подробности на tixfly.rf.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предпринимателей, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

продолжает цвести, даря нам отличное настроение. Надеюсь, что немаловажную роль в этом дне играет и радио «Шансон», ведь оно продолжает играть для вас. В следующем часе встречайте Юлию Степанову. Я же на этом раскланиваюсь. И вот, чтобы уйти красиво, поставлю вам такую воодушевляющую песню группы «Сентябрь» под названием «А весна впереди». Наслаждайтесь!

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

6 вечера в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. Владимир Путин попросил правительство уделять вопросам поддержки экономического роста первостепенное внимание. Нужно, чтобы наметившаяся положительная динамика закреплялась, добавил президент. В ходе совещания по экономическим вопросам глава государства отметил, что в марте ускорилась потребительская активность. Рост оптовой торговли составил 8%, розничной 6,2%. При этом ВВП страны за март увеличился на 1,8%. Также, по словам Владимира Путина, в России сохраняется минимальный уровень безработицы в 2,2%. Меры решения, реализованные за последнее время правительством, начали давать определенный положительный результат, добавил президент. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на расходы на свадьбу. Согласно документу, вычет предлагается предоставлять однократно, только в связи с регистрацией брака, в размере фактических расходов, но не более 400 тысяч рублей на двоих. РИА Новости уточняет, что расходы должны быть подтверждены документами, относиться к перечню, который утвердит Минфин совместно с Минтрудом. Из суммы вычета предлагается исключить расходы, оплаченные за счет работодателя, бюджетных средств, материнского капитала или иных мер господдержки, а также расходы на алкогольную, спиртосодержащую, табачную и никотиносодержащую продукцию. Принятие проекта будет способствовать поддержке граждан, снижению единовременной финансовой нагрузки на молодые семьи, повышению прозрачности расчетов в сфере свадебных услуг. Подмосковные парки в этом году пользуются большей популярностью по сравнению с прошлым годом. В мае их посетило на 32% больше гостей. Согласно исследованиям, по подмосковным паркам, помимо жителей столицы и области, прогуливаются туристы из Петербурга, Твери, Владимира, Саратова и Нижнего Новгорода. Наиболее востребованным в мае оказался Истринский городской парк. На него пришлось 30% от общего числа посещений зон отдыха регионам. На втором месте Центральный парк культуры и отдыха в Видном с долей 16%. Лидером по приросту числа посетителей стал парк культуры и отдыха «Елочки». В Домодедове в мае в нем побывало в 5 раз больше человек, чем годом ранее. Дарья Березовская, радио «Шансон».

это красиво на ладонях, в небе, на погонах, на афишах и в эфире. Виктор Королёв в начале нашей встречи на радио «Шансон» у микрофона Юлия Степанова. 18:07 в Москве. Добрый вечер. На улице совершеннейшее лето. И будем надеяться, что это уже не репетиция, а настоящее теплое время года, когда днем жарко, а ночью тихо, как в раю.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
2: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Ловите субботним вечером хорошие песни в эфире радио «Шансон». Не успел нам спеть Михаил Шфутинский песню Александра Розенбаума, как вот у подоспелой Любовь Успенская. Скоро послушаем Ивана Кучина, группу «Лесоповал», Ирину Круг и не только. И сообщения наших слушателей тоже послушаем, ибо мобильные выходные продолжаются. Здравствуйте, передаю привет любимому мужу Лепешкину Женечке и любимым друзьям Андросовым Санечке и Аленочке, и любимому соседу Андрею. Мы в городе Энгельсе, это, да, что в Саратовской области, жарим шашлыки, любим вас. Мы вас тоже. Отличного вам жаркого и вкусного вечера.
1: Я для тебя давно потерян, ты корень зла, моя судьба.

0: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Комплексная диагностика зубов, стоматология, Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Январь. Давайте поговорим об октябре. Радио «Шансон» в октябре приглашает вас на фестиваль «Бархатный шансон». Присоединяйтесь к нашим звездам. В этом году душевная встреча пройдет в Турции на берегу Средиземного моря с 24 по 30 октября. Отель «Титаник Делюкс Гольф Белек». Подробности вы можете узнать на сайте radioshanson.ru тогда, когда вам это будет удобно, для лиц старше 12 лет.
1: Радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио «Шансон». Москва, 103.0 FM.
0: Ну а пока у нас продолжается месяц май, и он радует теплой погодой, а эфир «Радио Шансон» обрадует отличными песнями. Скоро послушаем «Снегирей» Сергея Трофимова, ну а прямо сейчас песня на стихи Сергея Есенина «Москва», команда «Монгол Шоудан». Не мешаю слушать.

Митяев в эфире вечернего шансона. К вашим сообщениям, друзья. Дмитрий Валерьевич, с днем рождения, крепкого здоровья, семейного счастья, всех благ желает семья Казаковых. Есть привет Придворевой Татьяне Александровне, самой красивой девушке Санкт-Петербурга, и дочке Кире от Ивана. Дорогим любимым Сергею Романихину и Виктории Долгих, привет от жены и бабули, пусть у вас все будет хорошо, а я всегда рядом, написала Жанна. Следующее ваше послание уже в программе «Только для вас» в 9 вечера, а следующие 2 часа на радио «Шансон». Эх, разгуляй!

вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Рособорнадзоре предупредили об активизации мошенников, которые предлагают купить якобы подлинные контрольные измерительные материалы или ответы к ЕГЭ. В ведомстве заявили, что утечка экзаменационных материалов невозможна в силу действующих организационно-технологических процедур. По каждому предмету создается множество вариантов, которые автоматически шифруются и распределяются по часам и поясам. По этой причине данные, которые злоумышленники выдают за слив с Дальнего Востока, не могут совпасть с вариантами в других регионах. Рособорнадзор рекомендовал гражданам не оплачивать услуги по получению готовых ответов или гарантированного результата, так как подобные действия незаконны. Каждый второй россиянин согласен на замену госслужащих на искусственный интеллект. Как сообщает портал «Говорит Москва», ссылаясь на данные опроса, сторонники этой меры заявили, что искусственный интеллект не подвержен коррупции, а переход повысит эффективность и нивелирует субъективизм. Их оппоненты считают, что боты только усложняют получение услуг. Отмечается, что мужчины значительно чаще женщин одобряют цифровую замену. Также выяснилось, что с ростом доходов увеличивается и уровень одобрения цифровизации. В гидрометцентре предупредили об аномальной жаре в столичном регионе, которая ожидается на следующей неделе. Среднесуточная температура воздуха будет на 7-9 градусов выше климатической нормы, сообщили ТАСС синоптики. В дневные часы столбики термометров будут показывать от 27 до 32 градусов. При этом осадки не прогнозируются. В гидрометцентре добавили, что помимо Москвы и Подмосковья аномальная жара ожидается во Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Костромской и Ивановской областях. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 23, давление 743 миллиметра. Доллар на выходные, понедельник 73 рубля 13 копеек, евро 85,18, юань стоит 10,73. Дарья Березовская, радио «Шансон».

так, ты мой друг, я твой враг, как же так?

календарь и ведро, и снова 3 сентября. На фото я твое взгляну, и снова 3 сентября. Но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все

снова 3 сентября. Но почему, но почему?

0: передом, хребатом задом.
1: Эх, разгуляй на радио Шансон.
2: А ну, дрова, берите сами, кладитесь в сани.
3: А я все равно...

0: Реклама.
1: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFlea. Вкусные таблетки TixFlea профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
2: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предприниматели, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Курин.

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Вы знаете, бывают новости, которые вызывают недоумение. Вот, к примеру, 15 апреля КПРФ запустила праймерис, или открытое всероссийское голосование за кандидатов в депутаты Государственной Думы на онлайн-платформе «Народный кандидат». И процедура эта выглядит одновременно и странно, и подозрительно, и смешно. Судите сами, если у «Единой России» в ходе предварительного голосования нам с вами предлагают по 5 и более потенциальных кандидатов, и набравшего больше голосов партия власти выдвигает на выборы, то у КПРФ праймерис, так прямо и написано на их официальном сайте, безальтернативный. Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин честно рассказал, что список кандидатов утвержден заранее руководством партии. По всей стране 225 человек на 225 округов. Вот и в Самарской области коммунисты выдвинули в каждом из 5 одномандатных округов по одному кандидату. Можно проголосовать за него или против него, но выбрать больше не из кого. Кроме того, Юрий Афонин сообщил, что у них в запасе есть 20% каких-то неведомых активистов, на которых руководство партии по результатам голосования может заменить тех, кто будет мало встречаться с избирателями. Проще говоря, в каждом 5-м случае кандидат запросто исчезнет. Ну, как акция в интернет-магазине. Этот нюанс, кстати, подводит нас к еще одной прекрасной детали. У «Единой России» голосуешь через госуслуги, все официально, максимально защищено, строили эту систему единороссов несколько лет. А у КПРФ все происходит на незамысловатом партийном сайте, где невозможно отдать голос, не согласившись на получение СМС-рассылки. Я не шучу. Коммунисты, которые всю жизнь боролись против капитализма, теперь ведут себя как какой-нибудь маркетплейс. Оставьте номер телефона, мы вам пришлем новости, скидки и нашего кандидата. Забавно, не правда ли? Мало того, что выбирать надо из одного кандидата, за это сомнительное удовольствие КПРФ вынуждает еще и на СМС-рассылку подписаться. Вот не знаю, как вас, а меня все эти рассылки крайне раздражают. Но, может быть, найдутся люди, которым нравится получать бессмысленные СМС-сообщения. Собственно, видимо, для них и придумана платформа «Народный кандидат КПРФ».
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках.
3: 18+.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: земля.
1: Второе место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
2: Последний полет нашей любви. И птицы разбиваются о скалы лжи.
1: Первое место. Евгений Григорьев. «Обожгла любовь».
3: Обожгла любовь.
4: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
5: Для лиц старше 18 лет.

0: Шансон.
1: 8 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Ассоциации туроператоров России ждут восстановления спроса к пакетным поездкам в Объединенные Арабские Эмираты к осени в случае снятия ограничений. Летом в регионе наступает низкий сезон, несмотря на то, что отели в данный момент очень щедры на скидки и спецпредложения. Ранее в Минэкономразвитии сообщили, что решение о снятии ограничений на продажу туров может быть принято в ближайшее время, но все будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке. Я напомню, Аэрофлот возобновит рейсы из Москвы в Дубай с 1 июня. Они будут выполняться один раз в сутки. С 1 июля два раза в сутки. Продажа билетов уже открыта. Московский городской педагогический университет проведет дни открытых дверей для абитуриентов 20 и 23 мая. Как сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, в этом году вуз впервые откроет целевой набор с бесплатным обучением и гарантированным трудоустройством в московских школах после выпуска. Всего на программах бакалавриата предусмотрено 1150 бюджетных мест. Большая часть из них целевые. Абитуриентам расскажут о направлениях подготовки, правилах приема и возможностях обучения. 20 мая для школьников из других регионов и их родителей пройдет онлайн-встреча. 23 мая день открытых дверей состоится очно в корпусе МГПУ в центре Москвы. Пляжный сезон в Москве можно открывать на следующей неделе. Как рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, солнце будет в изобилии. Тем не менее, купаться нельзя до второй половины июня. По словам метеоролога, с точки зрения климата, именно этот период является наиболее подходящим, когда вода в подмосковных водоемах прогревается до уровня, при котором купание станет безопасным и комфортным. С началом новой недели температура воздуха в столичном регионе приблизится к 30-градусной отметке, а затем превысит ее. Погода в регионе будет преимущественно солнечной и сухой. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 21 градус, давление 743 миллиметра. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Мишенька, Миша, погнали!
1: Непочатая рюмка на столе.
2: Реклама. Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберется в заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
4: Появился горизонт дел. Уезжаю далеко, смел. Помолился за меня, друг.

течет рука твоя. Уезжаю далеко, так знаю, будет нелегко. Страх

снова эта боль, что я не взял тебя с собой. А вагончик мой бежит, дрожит, рассказывает. А вагончик мой на стыках дней.

0: Реклама.
1: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберется в заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Как дела? Как самочувствие? У нас программа только для вас начинается на радио «Шансон». Меня зовут Юлия Степанова. Желаю вам доброго вечера. Плюс 7-909-955-103-0. Это наш неизменный номер. Пишите нам, пожалуйста, в мессенджер «Макс». Присылайте смс-сообщение, любой доступный канал связи. Все, как говорится, для вас. Привет и поздравления. Чего хорошего в жизни случилось? Пишите, пожалуйста. Только не забудьте подписаться прямо в самом сообщении. Будьте так добры. Сегодня у нас с вами есть Международный день света. Но это, конечно, больше энергетики касается. Но расширим это понятие. Международный день жизни вместе в мире друг с другом. Какой хороший праздник, правда? Давайте отметим.
2: Дождик босиком по земле.

Город Ишимбай, Адршну Марату Дементьевой Марии. От кого? Пожалуйста, подписывайтесь. Добрый вечер, любимые радио Шансон. Пожалуйста, передайте привет Афине, Зоеньке, Верочке и Саше. Это Афина из Донецка. Следующее послание. Шансон, привет, с днем рождения. Поздравьте Валерича от всего города Балаково Саратовской области. Там, кстати, мама моя родилась. Дорогой Валерич, здоровья вам, всего самого доброго. И поклонитесь от меня великой реке Волги. Песня для вас. С днем рождения.

Сообщение под стать страсти Марка Бартона. О, как волшебна бы, о, как была волшебна эта ночь, ты путеводную звездой в ней сияла. Иришка, это нашей нереальной любви начало. Сергей Николаевич, город Углич. Да будет так. Привет, любимой Анечке, пожелайте ей не бояться майских жуков. Мы пьем чай на крыльце дачи. И передайте привет всем слушателям любимого радио. Константин из Луганска. Ну, Анечка, что тут скажешь? Жучков боятся в лес не ходить. Здравствуйте, Шансон. Передайте привет самому лучшему другу Андрею Робертовичу, ветерану труда, труженику ЖКХ от Димона. И поставьте для него песню Лисицына. Ладно, договорились. Красные, красные для вас.

0: Реклама.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсиенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
2: Комплексная диагностика зубов, стоматологии, Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечение всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
3: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8 917 967 66 61. Станет лучше.

0: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
2: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок вместе поездки, получение на aurora.ru/18+.
3: Агентство недвижимости «Иванова и Дари» – это надежность и репутация, проверенная временем. Все виды риэлторских и юридических услуг в недвижимости. Звоните 203-11-11.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

карете. Виктор Королев в программе «Только для вас». Привет дочке Дуниной Милане, передает Алексей. А еще своей любимой Катюшке, которая подарит скоро еще одно счастье, дочку Машу. Здоровья вам, любимые, Алексей. Плюс 7-909-955-1030. Пожалуйста, пишите, пока есть время. Большой привет из самой большой станицы в мире, Каневской, Краснодарского края. Сидим за столом, в кругу родных, жарим шашлычок. Передаем привет всем знакомым, семье Босиковых, Затынацких и Андрусенко. Хороший теплый вечер проводим на даче, слушаем песни на радио «Шансон». Передаю привет семье, маме Гале, мужу Толе, с наилучшими пожеланиями Динара Маркина. «Шансон, любимый, привет! Сидим, празднуем день рождения Валерича». Да мы уж поняли, Валерич, да. «Балаковская банда», «Дорогой наш, будь счастлив», «Петины», «Малярова», «Орловцы» и «Казаковы». Любимое радио, у меня вчера был день рождения, сегодня празднуем, отдыхаем, отлично, отличной компанией, всем хорошего настроения. Город Курск, Павел и компания. Павел, с праздником. Добрый вечер, «Шансон», поздравьте нашу подругу Дроздову Ольгу с днем рождения и, пожалуйста, поставьте песню «С днем рождения», поздравления от Марии. С юбилеем, Сорокину Татьяну, крепкого здоровья, успехов в делах, побольше улыбок от семьи Сорокиных.

0: только для вас на радио «Шансон».
1: Помню, как счастливым галопузом в детстве, что ни в сказке не наврать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской, и давай меня тереть и отмывать. Я ж дурак тогда кричал и дрыгал ножкой, кулачками глазки тер и не смотрел, как маме.

синестезика, а я ревел. Но когда подрос на годик или на два, от старшего брата я узнал, почему не водит в баню мама папу. На вопрос мой папа громко хохотал. Почему раздельны бани и сортиры, и над ними непонятные МЖО и МАПО?

хорошо. И однажды, когда мама терла спину, я советом брата старшего не внял и спросил у самой толстой тети Зины: «Тетя Зин, а где у вас, как у меня?» Тетя Зина обомлела, как хохлушка, покраснела и сказала: «Боже ж мой, а мамины

Тетя Зина в раздевалку убежала и с собой свою мочалку забрала. Ну и нажаловалась маме, да ругалась, и с собою больше в баню не брала. Я давно забросил детские игрушки.

0: Михаил Круг. Песня явно не для семейного прослушивания. Привет, радио Шансон. Это Виталий из Твери. Мы сейчас с сыном Данилой в гараже. Поставьте, пожалуйста, песню Михаила Круга «Мамины подружки». Всем хорошего отдыха. Так, насчет семейного прослушивания я ошиблась. Огромный привет семье Зыряновых, Игорю и Александре из села Озерное. Мы вас любим, ваши друзья. Добрый вечер. Едем с друзьями домой в Ростов-на-Дону. Были в Казани. Ехать еще 800 километров. Сил нам и хорошей дороги, написала Алена. Ребята, берегите себя и доброго пути вам. Любовь из Тулы пишет. Моя мама, Надежда Ивановна, каждый вечер слушает радио Шансон и ждет привета. Так вот ей привет от меня, ее дочки и от вашей радиостанции. Да, да, Надежда Ивановна, будьте здоровы. Добрый вечер. Передайте привет от Маляровых деревни Агафонова и лучшему месту на земле Кубинки. Здравствуйте. Сидим с мужем, расслабляемся в своем доме в деревне. Дороговато это бороться со стихиями без ЖКХ. Хочу поблагодарить его, мужа, за золотые руки и надежное плечо. Люблю тебя, мой Леша, пишет Дарья. Поставьте, значит, песню про деревню. Добрый вечер. Мы на даче в Русском районе, поработали на грядках, сидим, отдыхаем, слушаем шансон, семья Куприковых. Ребята, пожалуйста, поздравьте нас с первым окосом травы. Покосом, да? Мы с супругой покосили 20 соток, сообщил Андрей Лаврентьев. Поздравляю от души.
1: Летим, качаемся в лазе, на жидком газе.

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело сетому пацану, тяжело сетому пацану описать.

Васильевич Медяник в программе «Только для вас». Давайте продолжим и поскорее, а то времени все меньше. Добрый вечер из Иваново. Михаил Кудымов, ты молодец. Спасибо всем, кто нам помог. Любовь. Привет из Волгограда. Жанне Валерьевне и Виктории. Хорошего вечера вам желает Иван. Шансон передайте в Воронеж Никитину. Дмитрию привет от Надежды. Люблю его и жду встречи. Привет семье Кандабаровых. Васе и Диане, папе Саше, Никите и семье Маляровых, Игорю и Арине, моим будущим кумовьям. Всем добра, счастья и мирного неба над головой желает Елена Федоровна из Белгородской области. Да будет так. Поздравляю нашу дорогую, любимую, самую лучшую Дашу Сумарукову с днем рождения. Желаю счастья, радости, любви, здоровья и денег побольше. Она лучшая девочка на свете, это написал Олег. Пусть ей мальчики денег побольше заработают. Так, с юбилеем, с 80-летием нашу маму Цыбакову Светлану Трофимовну из Воронежа. Долгих лет, крепкого здоровья. Дочки Надя, Юля и внуки, и внучки, и семья Соболевых, и семья Пелюгиных. Шансон, передайте любимый приветик Елене. Хоть мы и поругались из-за клубники, которую она посадила правильно. Передайте, что я люблю ее. Алексей Бахмин, Москва. Поставьте «Сентябрь, ты лучшая».

моей скромности скажу, лучшая программа только для вас вернется к вам уже завтра. А сегодня она завершается. Что успею? Шансон «Привет, скажите, что люблю Катюшку», Дима. Шансон «Передайте привет моей жене Елене от любящего мужа Евгения из Егорьевска, из Санте-Тополек». Ольга из Серпухова пишет: «Сегодня день рождения у моего близкого родного человека, у папы Горшенина Николая Николаевича. Хотелось бы пожелать ему крепкого здоровья». Ну, конечно, конечно, желаем крепкого здоровья. Николай Николаевич, счастья, вот, и долгих лет. А в начале программы упоминала, что сегодня отмечается Международный день света, так пусть он будет у нас и в энергетическом, и, главное, в душевном смысле.

0: Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
2: Нет.
1: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ.
3: Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

Если вы хотите провести неделю рядом с любимыми артистами, Михаил Бублик, Михаил Шуфутинский, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин и другие звезды отправляются на бархатный шансон. Отправляетесь и вы с 24 по 30 октября. Это у нас Турция, отель «Титаник Делюкс» и «Гольф Белек». Все подробности есть на радиошансон.ру для лиц старше 12 лет. Зовут меня Юлия Степанова. Добрый вечер. Стас Михайлов. Далее. Yeah.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Есть особые даты, о них календарь умолчал. И о них ничего не напишут на утро в газетах.

0: пишу.
1: Не клип у Любови Успенской на эту песню, а целое кино двухсерийное. А, очень красивое видео. В общем, те, кто не только слушает, но и смотрит радио «Шансон», не дадут слукавить. Следующая жанровая зарисовка тоже весьма примечательна. Студенточка Валерия Кураса. А, что ж, если вы не хотите бежать, спотыкаясь, чтобы смотреть эфир радио «Шансон», вы всегда можете это сделать в любое удобное для вас время. Архив программы, записей хранится на наших страницах в интернете.

0: Реклама.
1: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Тверь 104.8 FM.

воском. Я не в силах промолчать, совершать грехи так просто, но не просто искупать. Только батюшка ответил, кто сегодня без греха,

Здесь, дамы и господа, мы попрощаемся с вами до понедельника. Андрей Никольский только что пел нам в эфире радио «Шансон» про зеленые глаза. А я пожелаю, чтобы у вас всегда были веселые глаза. Юлия Степанова, Михаил Задорин далее поет нам в эфире.

Самим человек, не любивший меня, если б не был он мною самим, человек, не любивший меня.

как-нибудь иначе разошлись судьбы моей пути. Даже и не знаю, что не так я в жизни делал. Все посеял, только урожай не собрал.

тебя на стекле, помутневшем от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куряновский.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

костра. На пол падают опилки от включенного станка. Вдаль увозят по железке.

лошадка моя цель на рысе. Тороплюсь, не поспеть бы до поры. Я у любимой на рассвете взял взаймы. Вернуть к закату обещал наверняка.

уходит день, смотри, пылает горизонт. Садится солнце, сейчас в озера занырнет. Успели, милая лошадка, вот и все. Глаза любимые вижу в золоте озера.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

оказался вдруг. И не друг, и не враг, а так. Если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни.

Если ж он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Хмурый вечер скулит за окошком. Вьюга бродит всю ночь у дверей. Грусть-тоска, словно дикая кошка, на груди притаилась моей. В голове и в

молись за грехи мои Богу, попроси в нашем горе помочь, разыскать между нами дорогу сквозь туман, сквозь пургу и сквозь всю ночь. Ты приди из далекого края,

я в душе тем же сыном остался. Слышишь, мама, откликнись скорей. Хмурый ветер скулит за окошком.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Курякин.

0: Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Борисом. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

она. Жизнь моя помчалась, как с горочки салазки. Вовремя не спрыгнул, и случилась мне хана. И приснилась мне в дыму тюремного кошмара, будто я вернулся.

И выведут в рубахе цвета белого белей. И опять по памяти прогонят перед строем ряженых в парадное белых тополей. Одни замрут на стенах, перечеркнуты крестами, а в конце квадратик из непрожитого дня. Значит, со свободой поменялись мы местами, значит, эта присказка будет про меня.

папа, а под кленом отец. До свидания, папа.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.